0: Дай FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня.
1: Что сегодня?
0: Мой цвет, настроение.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезд во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они Джозефина и Дафна, новенькие хорошенькие инструменталистки женского джаз-бенда. До поры до времени их маскировка срабатывает, но вскоре любвеобильная солистка влюбляется в переодетого мужчины Джозефину. Престарелый миллионер подкатывает к Дафне, а босс мафии, разгадав тайну маскарада, решает срочно разделаться со свидетелями. Саундтрек к фильму «В джазе только девушки».

0: добрым утром!
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 13 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Стас Пьеха сегодня отмечает свой день рождения. Станислав Петрасович Пьеха, до 7 лет Герулис, родился 13 августа 1980 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российский певец и поэт. До 7 лет носил отцовскую фамилию Герулис. Затем по настоянию бабушки Эдиты Станиславовны Пьеха ему дали фамилию Пьеха. Как пояснила Эдита Станиславовна, в ее роду во время войны прервалась мужская линия. Поэтому она захотела, чтобы внук продолжал мужскую линию Пьех. В 7 лет по настоянию Эдиты Пьехи начал заниматься в хоровом училище Ленинградской капеллы имени Глинки по классу фортепиано и хорового пения. Дальнейшее музыкальное образование Стас получил на эстрадно-джазовом отделении Государственного музыкального училища имени Гнесиных. Правда, училище он не закончил. Стаса отчислили за прогулы. В 2004 году Стас успешно прошел кастинг и стал участником телевизионного проекта «Фабрика звезд 4». Именно на «Фабрике» был записан его первый хит – песня «Одна звезда», которую написал композитор Виктор Дробыш. Еще в самом начале проекта, когда все участники заполняли анкеты, Стас на вопрос «С кем бы вы хотели спеть дуэтом?» написал «С Валерией». И эта его мечта сбылась. Песня «Отпусти меня» в дуэте с Валерией была исполнена на одном из отчетных концертов. В 2008 году выпустил свой второй альбом «Иначе» совместно с Виктором Дробышем. Музыкант создал 12 композиций, абсолютно не похожих друг на друга. В дуэте с Григорием Лепсом исполнил песню «Она не твоя». Композиция удостоилась наград «Золотой граммофон» и других. В 2012 году вместе с Марией Кожевниковой принял участие в 4-м сезоне телешоу «Две звезды». Над собственным стилем работает сам, поскольку у него есть диплом стилиста парикмахерской школы. 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо на тот момент кандидата в президенты России Владимира Путина. В 2013 году вышел его третий альбом «10». Таким названием он подчеркнул, что пребывает 10 лет на музыкальной сцене. В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Стас Пьеха известен большим количеством треков. «Ты грустишь», «Расставание» в дуэте с Валерией, «Где буду я», «Город детства», «Моя прекрасная леди», «На ладони линия», «Одна звезда», «Старая история», «Счастье», «Только с тобой» и это еще далеко не все его песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Стаса и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте далее один из самых популярных треков Стаса Пьеха прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Аары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджесс вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101. I can feel a change underneath the surface of your skin.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Пережившая нервный срыв руководительница телекомпании Джоанна Эберхард переезжает вместе с мужем Уолтером в городок Степфорд, штат Коннектикут, чтобы побывать вдали от стрессов большого города. Этот райский уголок на первый взгляд представляется идеальным, но вскоре Джоанна и ее новая подруга Бобби замечают в кажущейся безмятежности что-то настораживающее. Да и местные домохозяйки ведут себя как-то уж слишком подозрительно. Все одинаково приветливые, ухоженные и скучные. Саундтрек к фильму «Степфордские жены».

0: Валдай FM.
1: Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдая предупредили о временной приостановке водоснабжения. Работы проводит фирма «Строительное управление 53». Специалисты займутся промывкой и дезинфекцией водопроводных сетей. Эта процедура необходима, чтобы поддерживать качество воды на безопасном уровне и обеспечивать надежную работу всей системы. Отключение запланировано с 22 часов 21 августа и продлится ориентировочно сутки, до полного завершения всех технологических операций. В этот период использовать воду из централизованной системы строго запрещено. Она не будет соответствовать санитарным требованиям, и ее применение может представлять угрозу для здоровья. Замспикер областной думы Владимир Королев вместе с главой Валдайского округа Юрием Стаде проинспектировали ход благоустройства сразу на двух городских площадках. Объекты создаются в рамках программ инициативного бюджетирования. Это значит, что их появление стало возможным благодаря совместным усилиям властей и самих жителей, которые определяли приоритеты развития территории. Работы ведутся у мемориала «Пушка» и на пересечении улиц Труда и Радищева. Уже сейчас здесь заметно преображение. Заасфальтирована парковка, проложены пешеходные дорожки, установлено освещение, появились качели. Пространство формируется как современное зона отдыха, она должна стать удобной и привлекательной как для детей, так и для взрослых. По словам Владимира Королева, есть полная уверенность, что все запланированные работы будут завершены в срок. Национальный парк Валдайский завершил плановые работы по окашиванию водной растительности вдоль береговой линии в городской черте Валдая. Эта мера призвана поддержать экологический баланс главного водоема округа Валдайского озера. Специалисты удалили водно-воздушную растительность, а также часть иловых отложений и торфа. Именно эти накопления становятся источником проблем, если их не контролировать. Сложная ситуация связана с особенностями самого водоема. Валдайское озеро – слабопроточный водоем с большим периодом водообмена. По сути, он работает как природный накопитель. Все, что поступает с территории водосбора, остается в озере надолго. Фактором, запускающим нежелательные процессы, становится фосфор. Он стимулирует бурное развитие органики. При этом цифры говорят сами за себя. Город Валдай занимает лишь 13% площади водосбора, но на его долю приходится 53% поступающего в озеро фосфора. Администрация Валдайской областной психоневрологической больницы прокомментировала сообщение, опубликованное в соцсетях родственникам пациента, который находится на принудительном лечении. В медучреждении заявили, что изложенная в публикации информация не соответствует действительности. Этот вывод подтвержден актами как внешних, так и внутренних проверок. Они неоднократно проводились в учреждении и фиксировали соблюдение всех установленных требований. В больнице подчеркнули, что в отделениях строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, пациенты получают всю необходимую медпомощь и обеспечены нужными лекарствами. Питание организовано в полном в соответствии с утвержденным меню и действующими нормативами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем приветики, всем доброе утро. Сегодня четверг, сегодня 13 августа. Вот не дотянули, да, денечек до пятницы 13-го?
4: Да
3: вот
4: совсем чуть-чуть. Зачем тебе это? Лишь бы народ попугать.
3: Ну ладно, ладно, больше не буду. Все, не пугаемся, все хорошо. Сегодня четверг, сегодня день кинопремьер. Фильмов много, фильмы интересные. Сегодня, кстати, много ужасов. Ну, об этом мы попозже обязательно поговорим. Еще поговорим сегодня в утреннем шоу «Активация», кстати. О курьезах, о звездах поговорим. Обсудим праздники, события, именинников. Все это будет впереди. Самое главное, ведущие здесь. Я Грышков, Маша Малина. Нас зовут. Мы проснулись, мы пришли на любимую работу. Ну вот я, кстати, заметил, сегодня как-то осенью повеяло. Вот чуть-чуть, вот что-то такое дуновение осеннее на меня попало.
4: Может быть.
3: Я не знаю. Вот как-то так не по себе стало.
4: Нет, ну нас готовят постепенно.
3: И листики у меня возле дома так попадали чуть-чуть.
4: Вот-вот.
3: С дерева. Все, грусть, печаль, тоска. Ладно, не будем грустить. Август продолжается, лето 26-го продолжается, еще надежда на бабье лето у нас и всегда жива и здорова, поэтому, ребята...
4: Слушайте, пока руки не мерзнут на улице, вообще все нормально, ничего не боимся.
3: Да, все, не боимся и встречаем новый день вместе. Поехали.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 13 августа 1961 года началось сооружение Берлинской стены, которая должна была сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, так как их число росло из года в год. До начала возведения стены из ГДР на Запад бежали до 2 миллионов человек. Длина, разделявшей город стены, была 45 километров, плюс 120 километров вокруг Западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра, где стояли дома, разрушенные в войну. С западной стороны люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы к миру. 9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима, в ГДР ликующими берлинцами началось разрушение стены, и вскоре она была разобрана на сувениры. Сейчас существует музей Берлинской стены, где рассказывается, на какие ухищрения шли люди, чтобы ее преодолеть. Например, одна супружеская пара буквально катапультировала своего ребенка через стену. За попытку преодолеть стену своими жизнями заплатило немало немцев. Данные из разных источников значительно отличаются, и назвать точную цифру не представляется возможным.
2: 13 августа 1928 года в Лондоне через радиостанцию Европейской акционерной компании, основанной шотландским ученым Джоном Лоуги Бердом, в эфир вышла первая цветная телепередача. Телевизионная система Берда очень отличалась от современного телевидения. Она была основана на механической системе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями, изобретение Пауля Нипкова. Достоинство системы Берда заключалось в том, что из-за очень малой разрешающей способности экрана можно было передавать телевизионные изображения, используя обычную средневолновую радиосистему. Бред мог передавать изображения, используя радиосистему компании BBS. Изобретатель первым в мире продемонстрировал телевизионное изображение. Оно было миниатюрным, размером примерно с почтовую марку, очень слабым и мерцающим, с очень невысокой разрешающей способностью. Это была действующая модель цветного телевизора за 30 лет до его широкого практического использования.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: В утреннем шоу «Активация» время для курьезной рубрики под названием «Зацепила». Интересные новости со всех уголков мира.
2: Абсолютно со всех уголков мира. Из Америки сегодня новость.

0: Мы вот, ну, многие знают, я думаю, то, что в Америке очень большие расстояния, и там без автомобиля не обойтись. Ну, вот если ты живешь где-то за городом, да, нужно в магазин съездить, ребенка отвезти в какую-нибудь, на какую-нибудь секцию и кружочек, да, вообще вот, ну, нужен обязательно автомобиль. И вот, один мужчина из штата Висконсин, он решил в свой любимый магазин не на автомобиле съездить, а на вертолете. Вот. Мужчине 69 лет. Представляешь, живет он в деревне под названием Розендейл и поехал в магазин, который называется Кабелос в Ричфилде. В общем, на машине ехал бы около часа, а на машине скучно. Ну, видишь, дорога монотонна, вот это вот, едешь. А он говорит, у меня же вертолет есть. Все, сел свой любимый вертолетик, взлетел, прилетел в магазин, прямо напротив магазина. Специально, то он, то есть, встал на площадку, пустую абсолютно, от автомобилей, и пошел в магазин, пока он там отоваривался, приехала полиция, говорят, дедуль, что такое-то, что происходит, он говорит, ребят, ребят, я, говорит, припарковался на пустое место, права у меня есть, показал, что у него есть лицензия на управление вертолетом, покупочки положил, и полиция ему ничего не сделала, потому что он с ними начал сотрудничать, он им рассказал, почему так вышло, почему так случилось, то есть там какие-то полетные карты показывал. Может, какая-то у него есть, может, он вообще какой-нибудь бывший полицейский. Ну, как, короче говоря, его не оштрафовали, все нормально. Он сказал, ну все, я полетел. Сел в вертолет и улетел, представляешь? Не только богачи могут летать на собственных вертолетах до магазина, потому что мужчина вертолет старенький. Ну, такой нормальный. То есть по цене такого старенького автомобиля. Вот. И мне кажется, в принципе, почему бы и нет, если живешь далеко от любимого магазина, а тебе вдруг жена говорит, яйца кончились. Молоко кончилось. Ты что, давай. Он прыг в вертолете, прилетел и нормально. Вот, ребята, если у вас есть рядом, вернее, не рядом, а далеко от вас магазин с хорошей вертолетной площадкой, вертолет лично имеется, ну, мало ли, вот, то почему бы и не полетать?
1: Конечно.
0: Главное, никому не мешать. Вот такая новость, а мы летим дальше.
2: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Именинные наши пирожочки, дорогие, мы вас поздравляем с днем рождения. 13 августа родится прекрасная идея. А и прямо сейчас будем поздравлять всех, кто с вами родился в один день. Я буду поздравлять, да, что те, кто постарше, всех те, кто помоложе.
1: Да, сегодня, кстати, Международный день левшей. Если вдруг вы левша...
0: А ты левша?
1: Я нет.
0: Я тоже.
1: Если вдруг вы сегодня левша и вы сегодня родились, то понимаешь, что праздник в квадратике. Двойной праздник. Ладно, Маш, давай. Твои ребята, кто там есть из известнейших людей?
0: Из известнейших. Итак, давайте мы начнем с Марии Каролины.
1: Люблю... Нет, скажешь, Крамбри.
0: Ну нет, я люблю различных всяких.
1: Ладно.
0: Принцесс, цариц, царей. Она родилась в 1752 году, и Мария Каролина, она королева была обеих Сицилий, а еще это сестра Марии Антуанетты. Мама у них была Мария Терезия, а дочки Мария Каролина, Мария Антуанетта.
1: Нормально именно, ну чтобы это...
0: Чтобы не путать,
1: ну,
0: да.
1: Чтобы понимали, что вроде королевские, но они разные. Андрей Альбертович Федорцов сегодня появился на свет, родился еще в Ленинграде, российский актер театра и кино и телевидения. Соведущий передачи «Главная дорога» мне очень нравится. Он как себя... Вообще, его такая самая первая роль, с которой я познакомился, это фильм «Брат», когда, значит, Данила Багров пошел искать плохих людей и случайно, значит, зашел не в ту квартиру. А там Андрей Федорцов такой, знаешь, вот. А теперь я тут недавно видел по телевидению анонс какого-то сериала про полицию, и он там уже такой, знаешь, там полковник полиции, такой, знаешь, такой дядька. Ну, в общем, классный такой, настоящий питерец, настоящий ленинградец Андрей Федорцов. С днем рождения.
0: С днем рождения также поздравляем великого ужасного Альфреда Хичкока. Он родился в 1899 году, англо-американский режиссер, обладатель Оскара, человек, который подарил нам фильмы ужасов, где прям такая, такое мясо настоящее.
1: Ну, там больше, не там больше, больше такая, как сказать, страх больше. Морис Блайт Трой сегодня появился на свет, немецкий актер, тоже я с ним познакомился, когда посмотрел фильм «Беги, Лола, беги». Он там играл молодого еще человека, ну и потом пошло-поехал. Ну и до этого, кстати, много где снимался. Вот, собственно, классный немецкий актер, поздравляем с днем рождения.
0: Текс. И родился еще в этот день Фидель Кастро. Он родился в 1926 году. Он такой кубинский революционер, деятель, руководитель Кубы.
1: Кубы, да. И поздравляем сегодня с днем рождения. Где ты потерял тебя? Стас Пьеха. Российский певец Стас Пьеха. Сегодня ему 46 лет.
0: Заиграли в моей голове сразу песни Стаса Пьехи.
1: Ну, меня тоже заиграли. Какая у тебя песня заиграла?
0: Ну, там что-то было или не было, прошло или нет.
1: Хорошие песни у Стаса Пьехи. Все, всех поздравляем, кто сегодня 13 августа появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Узнаем, что обещают нам звезды. Овны, пусть ничего серьезного не произойдет, настроение у вас будет очень ленивым. Тельцы, высока вероятность получения обещанных денег. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Близнецы, день хорош для признаний в любви. Продумайте детали, чтобы создать самое романтическое настроение. Раки, звезды вам приготовили активный, насыщенный делами и разговорами день. Львы, вы полностью подчинитесь переменчивому настроению, но вечером лишняя эмоциональность исчезнет. Девы, вероятны претензии родственников, придирки и сплетни. Предъявите факты, доказательства своей непорочной репутации, и все останутся довольны. Весы. Порадуйте себя чем-нибудь, и враждебное окружение будет нейтрализовано. Помните, ваше настроение зависит исключительно от вас. Скорпионы. В начале дня не стоит конфликтовать с начальством, даже если к вам будут предъявлять повышенные требования. Стрельцы. Замените мясо овощами и фруктами. Астрологи советуют укрепить здоровье при помощи витаминов. Козероги. Для личной жизни этот день совершенно не подходит. Он хорош для бескорыстных поступков и подвигов. Водолеи, вас ждет удачное свидание. Вы будете чувствовать себя в своей тарелке. Рыбы, возможно, вы сможете обогнать кого-нибудь на финише. Этот день будет связан с чувством победы. Всем знакам зодиака желаем новых побед!

0: Всем доброе утро. Для тех, кто к нам только что присоединился, мы напоминаем, что это шоу «Активация». Сергей Грешков, Маш Малина. Сегодня четверг, сегодня 13 августа. День кинопремьер. Между прочим, я вот посмотрел тут кинопремьеры. Ты знаешь, очень много фильмов, связанных с акулами. Ну, по крайней мере, которые, о которых я бы хотел рассказать. Есть вообще один фильм, где летит самолет. Потом он не очень мягко приземляется на воду. И акулы там. Но у меня другой фильм сегодня, который тоже про акулы. Тоже фильм ужасов. Ну, такой, больше такой триллер. Он у меня называется «Во власти страха». Здесь у нас в главной роли Антонио Бандерас.
1: Ух ты!
0: Но он играет далеко не такого романтичного героя. Он играет бандита.
1: Бандито, гангстерито.
0: Ну, конечно, да. Типа, что это вы в моих там водах плаваете? Итак, значит, оригинальное название «Above and Below». Вот, это боевик, триллер, 16+, ограничения по возрасту. История какая? Ну, как всегда, друзья решили поплавать. На лодочке решили поплавать.
1: Казалось бы, что могло пойти не так?
0: Да, у них много денег, потому что они занимаются дайвингом и погружаются в клетки на морское дно, чтобы посмотреть за белыми акулами. Значит, все хорошо. Ну, плавают и плавают. Девчули поехали акул смотреть. Их была очередь. И в это время безжалостный контрабандист. Бежал, когда говорим безжалостный, сразу Антонио Бандерас, там, знаешь, такой, я безжалостный. Вот, значит, пока кто-то под водой, над водой происходят всякие безжалостные вещи, потому что он контрабандист, он говорит, достаньте мне со дна моря мою контрабанду. Вот, ну и все, и там начинается жесть, акулы тут же присоединяются к ним. В общем, смотрите, «Во власти страха» сегодняшнего дня, Антонио Бандерас, 16+.
1: А я хочу рассказать вам про фильм, такой, знаете, мелодрама и комедия производства заграничного. А в кино сегодняшнего дня...
0: Мелодрама.
1: А, слушайте, я давно вообще... есть куча всяких классных романтических комедий, мелодрам, которые я люблю, там, с каких-нибудь вообще далеких годов, и а новых так и не появилось, которые мне понравились.
0: Ну,
1: возможно,
0: восприятие,
1: именно
0: да.
1: Это станет в вашу копилочку там, к романтических комедий новым фильмом. Называется «40 свиданий, 40 ночей». А в главных ролях не очень известные какие-то молодые американские актеры. Рассказываю, значит, сюжет. Главная героиня, ее зовут Леа. У нее все классно, все под контролем в жизни. Кроме мужчин и аренды за квартиру, которую надо платить.
0: Стандартная схема, стандартная. Мужчины и аренды.
1: Вот, ходит она на свидание и неудачно, конечно же, и бабушка предлагает ей сделку. Если она найдет достойного парня за 40 свиданий, то бабушка будет покрывать аренду квартиры на целый год.
0: Неплохо.
1: Вот такая вот сделка была заключена. Ну и, конечно же, появится какой-то молодой человек, с которым все получится за 40 свиданий и 40 ночей. Аренда будет оплачена, мужчина будет найден. Скорее всего, это все-таки мелодрама и комедия. Все будет хорошо. Называется вот «40 свиданий и 40 ночей» в кино сегодняшнего дня. Посмотрите, умилитесь, порадуйтесь.
0: Ну вот я предлагаю боевичок, а ты предлагаешь романтику.
1: Ну, естественно.
0: Вот, так что, друзья, выбирайте, что вам
1: вот
0: нравится.
1: Вот бы еще я вам предложила боевичок с акулами и Бандерасом. Было бы смешно.
0: Выбирайте, что вам нравится, и ходите, смотрите кино, потому что кино – это здорово.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, классное утро четверга, 13 августа на календаре, в шоу «Активация», время игр, верю-не верю, обмен фактами, правда-ложь, давний, как говорится, намек. Угадываем.
2: Как говорится, так и говорится.
1: Да, угадываем всякие интересные истории. Маш, с тебя первая история. Моя задача — угадать, правда это или неправда.
2: Так. Сегодня поговорим опять про накопительство, про коллекционеров.
1: Ну,
2: веришь ли ты, что филуминист коллекционирует спичечные коробки?
1: Верю. Что-то мне кажется, правильно. Я такое слышал где-то.
2: Да, верно.
1: Верно?
2: У меня был еще вариант, что, может, он пробки коллекционирует.
1: Да, там были сложные названия. Да, там же, ну, в общем, филуминист.
2: Молодец.
1: Хорошо. Факт такой, веришь ли ты, что в американских кинотеатрах запрещено продавать шоколад с орехами?
2: Да.
1: Это неправда. Потому очень что плохо. Можно продавать шоколад с орехами в американских кинотеатрах, так как на шоколадке написан состав, и человеку, у которого есть аллергия, может прочитать. Вот, сам придумал факт. Смотри, удалось. Хоба, победить сегодня.
2: Да, молодец.
1: Ну и все. Вот моя победа. Вот все запомнили мою победу на этой неделе. То, что
2: конечно.
1: Я так быстро победил.
2: А жаль, что, было... что мы не считаем по
1: а то, что было...
2: счет, не ведем на
1: минувшие дни. Да непонятно там, что было. Что ты как... Вот видишь, вот... Выигрывает тот, кто последний забивает гол. Маша все равно победила на этой неделе со счетом 3-1, кажется. Я поздравляю всех нас, что мы стали умнее.
2: Да.
1: И так давайте продолжать просыпаться вместе с шоу «Активация».
0: Утреннее шоу

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Дорогие друзья, если вы сидите сейчас, пьете утренний кофеечек или едете на работу и думаете, как же там поживают какие-нибудь звезды кино, чем они занимаются в этот ранний час?
2: А что кино сразу?
1: Кино, телевидение, там, не знаю, певцы какие-нибудь, певцы, спортсмены. В рубрике «Звездная пыль» мы вам об этом как раз рассказываем.
2: Ну тут смотри, какая новость. Казалось бы, вот певица Сати Казанова, все мы про нее знаем, но тут она дала себе снова поговорить-заговорить. У ней дочке 2 года уже, а имя она никому не рассказывала, какое имя-то у дочки. А теперь она решила все-таки посвятить общественность в это знание. Вот я и рассказываю всем нам. Значит, у Сати Казановой муж итальянец Стефано Тиоццо, фотограф. Вот, и наконец Сати раскрыла...
1: Муж фотограф, да, девочки?
2: Да, раскрыла имя своего ребенка, своей дочки. В общем, переводится как «безгрешное» имя это. А имя у нее Анагха. Получается,
1: это,
2: Анагха.
1: Это что-то по-итальянски?
2: Стефановна Тиоццо.
1: Тиоццова.
2: Тиоццо, ну или Казанова. Ну, в общем, какая штука. Сати говорила, сказал, вернее, что называть ребенка просто красивым именем из сериала или книги они со Стефано не собирались. Они были погружены в ведийскую традицию, где имя наречения, одно слово, напрямую связано с положением планет в момент рождения. А дальше, цитата. «Каждый человек рожден в те или иные титхи-лунные сутки». Ты в какие титхи родилась, не помнишь?
1: В какие-то лунные сутки.
2: Это титхи называются, запомни.
1: Титхи, титхи.
2: Титхи, титхи. А, так вот, значит, они все высчитали. И каждый, в общем, согласно натальной карте, согласно положению планет, для каждого человека есть максимально благоприятное имя. Высчитывается даже, на какой слог желательно, чтобы оно начиналось. И вот, собственно, Анагха, это имя в переводе с санскрита означает «безгрешное, чистое, сострадающее, любящее, совершенное».
1: Ну, прикольно.
2: Посетила,
1: а ласково
2: вернее,
1: как?
2: Сказала,
1: Анютка?
2: Сати Казанова. Анагха, ну, Анна. Анна, у меня есть приятель, вот, у него жена Аня.
1: Угу.
2: Он ее называет Анночка.
1: Ну, это прикольно.
2: Ну, типа, Анночка, привет, Анночка. Вот, привет, Илье, привет, Аня. Их детям, Анночка. Вот, ну, Анагха, вот такое имя. Я думаю, что все равно это, знаешь, ну, в паспорте будет Анагха, а так, да, Аня, Анна, Анна.
1: Ну, да. Но судьба интересная девчонки будет в любом случае.
2: Ну, такие родители интересные, такое имя интересное. Мне сейчас захотелось...
1: нового ребенка и назвать его как-нибудь
2: да
1: хитропа,
2: нет,
1: лунным
2: бы...
1: титхом.
2: Как старого бы можно было бы назвать ребенка моего 4-летнего. Вот, потому что...
1: Ну, можно же поменять имя.
2: Да не, она уж привыкла.
1: Ну, извините.
2: К своему имени, ну, извините.
1: А я передумал. Пока я тут решаю.
2: Не знаю, это какая-то звезда же тут недавно рассказывала, что, по-моему, год или два ребенка не знали, как назвать. Какое-то было базовое имя, и потом все-таки 2 года переназвали.
1: Я помню, у друзей моих родителей родился когда 3-й ребенок, они все думали, как его назвать, и там были такие имена, даже из каких-то, какие-то вот, как-то как футболистов каких-то, вот они придумали. В итоге назвали Вася.
2: Вася, а мне интересно
1: это
2: еще,
1: прекрасно.
2: Вот, когда слышишь
1: все
2: такую
1: просто.
2: Историю, связанную с домашними животными, когда вот, очень часто бывает, нашли собачку на улице, щеночка, думали, какое имя назвать, в итоге просто кошка-кошка, собака-собака. А вот, например, 3-й ребенок, как назовем? Ну, ребенок, человеком назовем.
1: Ну, типа, да. Человек. Ну, какие проблемы?
2: Вот именно. Человек.
1: Можно подумать, это самое главное.
2: Классное имя. Человек.
1: Да. Чел.
2: Прикольно.
1: И сокращенно чел. Челик.
2: Челик. Прикольно. В общем,
1: челик,
2: ребята.
1: Ты мой, иди сюда скорей.
2: Всем желаем сегодня, 13 августа, в четверг, хорошего настроения, классных людей вокруг вас, и чтобы все ваши желания эти летние исполнялись. А мы, ведущие утреннего шоу «Активация», Сергей Грышков и Маша Малина, идем не спать, а идем
1: не
2: дальше
1: спать.
2: Что-то делать. В общем, вам того желаем, хорошего дня, пока.
1: Пока. Активация.

был и ветер ясный, был тихий час. Одна луна, как верный страж, оберегала в парке нас в тени ветвей. Пел соловей, и песня лилась, и ночь была яснее от блеска ясных глаз. Я помню лунную рапсодию, и

счастья, я не вешу теперь нового. Вечер мне повторит.

0: Хочу как прежде жить в надежде, что будут петь нам соловьи. Не знаю, где ты и где твой дом, и как найти тебя на шумном нашем шаре. На земном встает заря, и мне пора забыть о том, что может быть меня. И вспомнишь ты с трудом.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Атаки Киева на суда с агропродукцией в Азовском и Черном морях, очевидно, обслуживают интересы ряда стран Запада, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова в связи с действиями киевского режима в Азово-Черноморской акватории. Текущая государственная идеология уверенно ведет Украину к гибели, как это произошло с гитлеровской Германией. Это заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он отметил, что президент Владимир Путин недавно справедливо указал, что взятый Украины курс рано или поздно приведет к утрате ее западных земель. Цитата: «В любом случае историческая правда будет восстановлена», заключил Шойгу. Минсельхоз России с учетом нынешних логистических ограничений ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативное направление. Глава ведомства Оксана Лут накануне провела совещание по вопросам реализации зерна и формирования альтернативных логистических маршрутов для экспорта сельхозпродукции. Ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений, подчеркнули ведомстве. Там добавили, что крупным экспортерам необходимо определить объемы продукции, в первую очередь зерна, с учетом хода уборочной кампании, которую они смогут закупить и вывести, а также сформировать конкретные маршруты поставок. Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Немецкий журналист Михаэль Мартенс однажды понесет ответственность за свой вопрос об убийстве русских. Это заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Зла желать этому человеку не буду, но и доброго тоже желать не буду. Когда-нибудь он свою часть ответственности понесет», — сказал Медведев. Он отметил, что раньше за такие вопросы гнали из профессии, потому что существует табу на произнесение определенных формул. Напомню, 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь убить больше русских. Мошенники зачастую звонят рано утром или поздно вечером. Они намеренно создают ситуации, в которых у человека не остается ни времени, ни ресурсов, чтобы включить критическое мышление, проверить информацию или посоветоваться с кем-то. Раннее утро, поздний вечер, вы за рулем или в поездке. Время звонка выбрано не случайно. Именно в таком состоянии человек сильнее всего склонен принимать импульсивные решения и слабее фильтрует информацию. Аферисты вызывают панику фразами вроде как «К вам придут с обыском», «Возбуждено уголовное дело. Необходимо срочно задекларировать». Основная задача мошенника – лишить жертву возможности подумать. Самое главное правило – не торопиться и взять паузу, положить трубку и перезвонить по официальному номеру телефона и не переходить по подозрительным ссылкам. Курс доллара – 83 рубля, ровно курс евро – 95,78. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай-ФМ.
1: Летнее настроение. Летнее настроение на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 13 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Стас Пьеха сегодня отмечает свой день рождения. Станислав Петрасович Пьеха, до 7 лет Герулис, родился 13 августа 1980 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российский певец и поэт. До 7 лет носил отцовскую фамилию Герулис. Затем по настоянию бабушки Эдиты Станиславовны Пьеха ему дали фамилию Пьеха. Как пояснила Эдита Станиславовна, в ее роду во время войны прервалась мужская линия. Поэтому она захотела, чтобы внук продолжал мужскую линию Пьех.

В 7 лет по настоянию Эдиты Пьехи начал заниматься в хоровом училище Ленинградской капеллы имени Глинки по классу фортепиано и хорового пения. Дальнейшее музыкальное образование Стас получил на эстрадно-джазовом отделении Государственного музыкального училища имени Гнесиных. Правда, училище он не закончил. Стаса отчислили за прогулы. В 2004 году Стас успешно прошел кастинг и стал участником телевизионного проекта «Фабрика звезд 4». Именно на «Фабрике» был записан его первый хит – песня «Одна звезда», которую написал композитор Виктор Дробыш. Еще в самом начале проекта, когда все участники заполняли анкеты, Стас на вопрос «С кем бы вы хотели спеть дуэтом?» написал «С Валерией». И эта его мечта сбылась. Песня «Отпусти меня» в дуэте с Валерией была исполнена на одном из отчетных концертов. В 2008 году выпустил свой второй альбом «Иначе» совместно с Виктором Дробышем. Музыкант создал 12 композиций, абсолютно не похожих друг на друга. В дуэте с Григорием Лепсом исполнил песню «Она не твоя». Композиция удостоилась наград «Золотой граммофон» и других. В 2012 году вместе с Марией Кожевниковой принял участие в 4-м сезоне телешоу «Две звезды». Над собственным стилем работает сам, поскольку у него есть диплом стилиста парикмахерской школы. 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо на тот момент кандидата в президенты России Владимира Путина. В 2013 году вышел его третий альбом «10». Таким названием он подчеркнул, что пребывает 10 лет на музыкальной сцене. В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Стас Пьеха известен большим количеством треков. «Ты грустишь», «Расставание» в дуэте с Валерией, «Где буду я», «Город детства», «Моя прекрасная леди», «На ладони линия», «Одна звезда», «Старая история», «Счастье», «Только с тобой» и это еще далеко не все его песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Стаса и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете далее один из самых популярных треков Стаса Пьеха прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорского означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Два полных придурка, Ллойд Крисмас и Харри Данн, пытаются нагнать красивую девушку Мэри Суонсон, чтобы вручить ей оставленный ею в аэропорту чемоданчик. Им невдомек, что Мэри оставила его специально в качестве выкупа, по договоренности с похитителями ее мужа. На переделанной с собаку машине двое недотеп пересекают Америку, от Род-Айленда до Колорадо, где и находят обворожительную Мэри, в которую Ллойд уже успел втюриться без памяти. Саундтрек к фильму «Тупой и еще тупее».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдая предупредили о временной приостановке водоснабжения. Работы проводит фирма «Строительное управление 53». Специалисты займутся промывкой и дезинфекцией водопроводных сетей. Эта процедура необходима, чтобы поддерживать качество воды на безопасном уровне и обеспечивать надежную работу всей системы. Отключение запланировано с 22 часов 21 августа и продлится ориентировочно сутки до полного завершения всех технологических операций. В этот период использовать воду из централизованной системы строго запрещено. Она не будет соответствовать санитарным требованиям, и ее применение может представлять угрозу для здоровья. Замспикер областной думы Владимир Королев вместе с главой Валдайского округа Юрием Стаде проинспектировали ход благоустройства сразу на двух городских площадках. Объекты создаются в рамках программ инициативного бюджетирования. Это значит, что их появление стало возможным благодаря совместным усилиям властей и самих жителей, которые определяли приоритеты развития территории. Работы ведутся у мемориала Пушка и на пересечении улиц Труда и Радищева. Уже сейчас здесь заметно преображение. Заасфальтирована парковка, проложены пешеходные дорожки, установлено освещение, появились качели. Пространство формируется как современная зона отдыха, она должна стать удобной и привлекательной как для детей, так и для взрослых. По словам Владимира Королева, есть полная уверенность, что все запланированные работы будут завершены в срок. Национальный парк Валдайский завершил плановые работы по окашиванию водной растительности вдоль береговой линии в городской черте Валдая. Эта мера призвана поддержать экологический баланс главного водоема округа Валдайского озера. Специалисты удалили водно-воздушную растительность, а также часть иловых отложений и торфа. Именно эти накопления становятся источником проблем, если их не контролировать. Сложная ситуация связана с особенностями самого водоема. Валдайское озеро – слабопроточный водоем с большим периодом водообмена. По сути, он работает как природный накопитель. Все, что поступает с территории водосбора, остается в озере надолго. Фактором, запускающим нежелательные процессы, становится фосфор. Он стимулирует бурное развитие органики. При этом цифры говорят сами за себя. Город Валдай занимает лишь 13% площади водосбора, но на его долю приходится 53% поступающего в озеро фосфора. Администрация Валдайской областной психоневрологической больницы прокомментировала сообщение, опубликованное в соцсетях родственникам пациента, который находится на принудительном лечении. В медучреждении заявили, что изложенная в публикации информация не соответствует действительности. Этот вывод подтвержден актами как внешних, так и внутренних проверок. Они неоднократно проводились в учреждении и фиксировали соблюдение всех установленных требований. В больнице подчеркнули, что в отделениях строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, пациенты получают всю необходимую медпомощь и обеспечены нужными лекарствами. Питание организовано в полном соответствии с утвержденным меню и действующими нормативами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

последние поезда. Мне снова нужно бежать навстречу наши места. Ты только не уходи, прошу тебя в сотый раз. Я очень тебя люблю.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217-07-22-35.
2: Только хиты, только позитив. Валдай FM 101.

«День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 13 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Стас Пьеха сегодня отмечает свой день рождения. Станислав Петрасович Пьеха, до 7 лет Герулис, родился 13 августа 1980 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российский певец и поэт. До 7 лет носил отцовскую фамилию Герулис. Затем по настоянию бабушки Эдиты Станиславовны Пьеха ему дали фамилию Пьеха. Как пояснила Эдита Станиславовна, в ее роду во время войны прервалась мужская линия. Поэтому она захотела, чтобы внук продолжал мужскую линию Пьех. В 7 лет по настоянию Эдиты Пьехи начал заниматься в хоровом училище Ленинградской капеллы имени Глинки по классу фортепиано и хорового пения. Дальнейшее музыкальное образование Стас получил на эстрадно-джазовом отделении Государственного музыкального училища имени Гнесиных. Правда, училище он не закончил. Стаса отчислили за прогулы. В 2004 году Стас успешно прошел кастинг и стал участником телевизионного проекта «Фабрика звезд 4». Именно на «Фабрике» был записан его первый хит – песня «Одна звезда», которую написал композитор Виктор Дробыш. Еще в самом начале проекта, когда все участники заполняли анкеты, Стас на вопрос «С кем бы вы хотели спеть дуэтом?» написал «С Валерией». И эта его мечта сбылась. Песня «Отпусти меня» в дуэте с Валерией была исполнена на одном из отчетных концертов. В 2008 году выпустил свой второй альбом «Иначе» совместно с Виктором Дробышем. Музыкант создал 12 композиций, абсолютно не похожих друг на друга. В дуэте с Григорием Лепсом исполнил песню «Она не твоя». Композиция удостоилась наград «Золотой граммофон» и других. В 2009 году

2012 году вместе с Марией Кожевниковой принял участие в 4-м сезоне телешоу «Две звезды». Над собственным стилем работает сам, поскольку у него есть диплом стилиста парикмахерской школы. 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо на тот момент кандидата в президенты России Владимира Путина. В 2013 году вышел его третий альбом «10». Таким названием он подчеркнул, что пребывает 10 лет на музыкальной сцене. В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Стас Пьеха известен большим количеством треков. «Ты грустишь», «Расставание» в дуэте с Валерией, «Где буду я», «Город детства», «Моя прекрасная леди», «На ладони линия», «Одна звезда», «Старая история», «Счастье», «Только с тобой» и это еще далеко не все его песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Стаса и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете далее один из самых популярных треков Стаса Пьеха прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Через 10 лет после смерти любимого мужа жительница Нью-Йорка Анна вновь решается выйти замуж. Однако она попадает в странную ситуацию, став объектом страсти 10-летнего мальчика, утверждающего, что он является реинкарнацией ее мужа. Саундтрек к фильму «Рождение».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия всегда готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех соседних государств и партнеров. Президент также заявил, Россия всегда выступала и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству с другими странами по Северному морскому пути в рамках действующего международного морского права. Ранее глава российского государства выразил твердое убеждение, мир переходит от вертикальной иерархической модели к более сложной, распределенной и многополярной. Владимир Путин указал на важность того, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции. Минсельхоз разрабатывает новые маршруты для экспорта сельскохозяйственной продукции. Власти планируют перенаправлять грузовые потоки зерновой и масло-жировой продукции через порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока и сухопутные маршруты. Для координации действий будет создан специальный штаб с участием регионов и бизнеса. В его задачи войдет сбор планов по закупке зерна, контроль цен, согласование железнодорожных заявок и мониторинг работы портовых терминалов. Направление поставок будет определяться для каждого региона индивидуально, исходя из географии и экономики перевозок. Главной задачей является обеспечение своевременных поставок продукции с учетом текущих логистических ограничений. Ведомство предложило комплекс дополнительных мер поддержки для крупных экспортеров. Отмечается, Россия подтверждает готовность страны полностью обеспечить зерном всех зарубежных партнеров. На бирже стартует продажа бензина класса Евро-3. На автозаправках данная марка топлива с учетом времени доставки появится во второй половине августа, ближе к концу месяца. И что важно, все АЗС должны указывать экологический класс топлива при продаже. Ранее правительство выпустило постановление, согласно которому разрешено до 1 июля 2027 года производить импорт и торговлю в России бензином и дизельным топливом экологических стандартов Евро-2 и Евро-3, а также Евро-4. В российской классификации это К2, К3 и К4. До 13 августа. С этого года, с июля 2016 в России действовал запрет на оборот топлива класса ниже Евро-5. Как подчеркивается в сообщении правительства, принятая мера носит временный характер и направлена на насыщение внутреннего рынка необходимыми объемами топлива. Россубранадзор не планирует усложнять единый госэкзамен. Ведомство подчеркивает, экзаменационные задания соответствуют школьной программе и образовательным стандартам, а по мере выхода новых учебников материалы будут обновляться. Дальнейшие изменения позволят идти, что называется, в ногу со временем. Экзамену требуется ребрендинг из-за сложившихся вокруг него стереотипов. Однако реформа высшего образования не повлияет на процедуру проведения единого госэкзамена, который продолжит использоваться как инструмент проверки знаний и отбора абитуриентов. Ранее звучали предложения сделать задание сложнее и сократить число олимпиад, поскольку нынешняя система не всегда позволяет эффективно отбирать абитуриентов с самыми высокими результатами. Официальный курс американского доллара 83 рубля ровно, курс единой европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Конец 1960-х годов. Успешный журналист Уорд расследует дерзкое убийство влиятельного шерифа, расиста, в маленьком южном городке. Его цель – освободить несправедливо осужденного и заодно сделать вместе с коллегой из Лондона сенсационный материал. Журналистам помогает юный разносчик газет Джек, родной брат Уорда, и невероятно сексапильная блондинка Шарлотта. Она влюбилась по переписке в того самого заключенного из камеры смертников. Каждому из героев есть что скрывать и чего бояться. Но раскаленный воздух юга пробуждает самые темные и горячие желания. Саундтрек к фильму «Газетчик».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валда-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдая предупредили о временной приостановке водоснабжения. Работы проводит фирма «Строительное управление 53». Специалисты займутся промывкой и дезинфекцией водопроводных сетей. Эта процедура необходима, чтобы поддерживать качество воды на безопасном уровне и обеспечивать надежную работу всей системы. Отключение запланировано с 22 часов 21 августа и продлится ориентировочно сутки, до полного завершения всех технологических операций. В этот период использовать воду из централизованной системы строго запрещено. Она не будет соответствовать санитарным требованиям, и ее применение может представлять угрозу для здоровья. Замспикер областной думы Владимир Королев вместе с главой Валдайского округа Юрием Стаде проинспектировали ход благоустройства сразу на двух городских площадках. Объекты создаются в рамках программ инициативного бюджетирования. Это значит, что их появление стало возможным благодаря совместным усилиям властей и самих жителей, которые определяли приоритеты развития территории. Работы ведутся у мемориала «Пушка» и на пересечении улиц Труда и Радищева. Уже сейчас здесь заметно преображение. Заасфальтирована парковка, проложены пешеходные дорожки, установлено освещение, появились качели. Пространство формируется как современное зона отдыха, она должна стать удобной и привлекательной как для детей, так и для взрослых. По словам Владимира Королева, есть полная уверенность, что все запланированные работы будут завершены в срок. Национальный парк Валдайский завершил плановые работы по окашиванию водной растительности вдоль береговой линии в городской черте Валдая. Эта мера призвана поддержать экологический баланс главного водоема округа Валдайского озера. Специалисты удалили водно-воздушную растительность, а также часть иловых отложений и торфа. Именно эти накопления становятся источником проблем, если их не контролировать. Сложность ситуации связана с особенностями самого водоема. Валдайское озеро – слабопроточный водоем с большим периодом водообмена. По сути, он работает как природный накопитель. Все, что поступает с территории водосбора, остается в озере надолго. Фактором, запускающим нежелательные процессы, становится фосфор. Он стимулирует бурное развитие органики. При этом цифры говорят сами за себя. Город Валдай занимает лишь 13% площади водосбора, но на его долю приходится 53% поступающего в озеро фосфора. Администрация Валдайской областной психоневрологической больницы прокомментировала сообщение, опубликованное в соцсетях родственникам пациента, который находится на принудительном лечении. В медучреждении заявили, что изложенная в публикации информация не соответствует действительности. Этот вывод подтвержден актами как внешних, так и внутренних проверок. Они неоднократно проводились в учреждении и фиксировали соблюдение всех установленных требований. В больнице подчеркнули, что в отделениях строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, пациенты получают всю необходимую медпомощь и обеспечены нужными лекарствами. Питание организовано в полном в соответствии с утвержденным меню и действующими нормативами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа, где ты?

Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 13 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Стас Пьеха сегодня отмечает свой день рождения. Станислав Петрасович Пьеха, до 7 лет Герулис, родился 13 августа 1980 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российский певец и поэт. До 7 лет носил отцовскую фамилию Герулис. Затем по настоянию бабушки Эдиты Станиславовны Пьеха ему дали фамилию Пьеха. Как пояснила Эдита Станиславовна, в ее роду во время войны прервалась мужская линия. Поэтому она захотела, чтобы внук продолжал мужскую линию Пьех. В 7 лет по настоянию Эдиты Пьехи начал заниматься в хоровом училище Ленинградской капеллы имени Глинки по классу фортепиано и хорового пения. Дальнейшее музыкальное образование Стас получил на эстрадно-джазовом отделении Государственного музыкального училища имени Гнесиных. Правда, училище он не закончил. Стаса отчислили за прогулы. В 2004 году Стас успешно

прошел кастинг и стал участником телевизионного проекта «Фабрика звезд 4». Именно на «Фабрике» был записан его первый хит – песня «Одна звезда», которую написал композитор Виктор Дробыш. Еще в самом начале проекта, когда все участники заполняли анкеты, Стас на вопрос «С кем бы вы хотели спеть дуэтом?» написал «С Валерией». И эта его мечта сбылась. Песня «Отпусти меня» в дуэте с Валерией была исполнена на одном из отчетных концертов. В 2008 году выпустил свой второй альбом «Иначе» совместно с Виктором Дробышем. Музыкант создал 12 композиций, абсолютно не похожих друг на друга. В дуэте с Григорием Лепсом исполнил песню «Она не твоя». Композиция удостоилась наград «Золотой граммофон» и других. В 2012 году вместе с Марией Кожевниковой принял участие в 4-м сезоне телешоу «Две звезды». Над собственным стилем работает сам, поскольку у него есть диплом стилиста парикмахерской школы. 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо на тот момент кандидата в президенты России Владимира Путина. В 2013 году вышел его третий альбом «10». Таким названием он подчеркнул, что пребывает 10 лет на музыкальной сцене. В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Стас Пьеха известен большим количеством треков. «Ты грустишь», «Расставание» в дуэте с Валерией, «Где буду я», «Город детства», «Моя прекрасная леди», «На ладони линия», «Одна звезда», «Старая история», «Счастье», «Только с тобой» и это еще далеко не все его песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Стаса и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете далее один из самых популярных треков Стаса Пьеха прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Случайно обнаружив настольную игру со странным названием «Джуманджи», Алан Пэриш на глазах изумленной подружки перенесся в джунгли. Он находился в этом мире до тех пор, пока двое ни о чем не подозревающих подростков не нашли игру и не сняли волшебные чары, освободив Алана из многолетнего плена. Теперь им предстоит решить нелегкую задачу – пройти немыслимые препятствия и одержать победу над силами магии. Саундтрек к фильму «Джуманджи».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин впервые посетил Курильские острова в Сахалинской области. После поездки в Южно-Сахалинск сегодня он отправился на остров Итуруп, где посетил рыбзавод «Ясный» и ознакомился с работой предприятия, побеседовал с сотрудниками, попробовал икру, а также сфотографировался с коллективом завода. Сегодня Владимир Путин также провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал на встрече с президентом об отличной работе Фонда защитников Отечества для поддержки участников СВО. А накануне Владимир Путин наблюдал в Южно-Сахалинске за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота с борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг», флагмана Тихоокеанского флота. В России продолжается восстановление темпов роста ВВП. Это сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале рост составил 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале года. Статистика за полугодие подтвердила, что экономика преодолевает динамику начала года. Восстановление темпов роста, которое зафиксировано еще в марте, продолжается, несмотря на сохраняющиеся внешнее давление и ограничения в отдельных секторах, отметил Решетников. Он назвал это результатом системной работы правительства и Центробанка по поддержке структурных изменений и повышению устойчивости экономики. По оценке Минэкономразвития, за первое полугодие экономика нашей страны выросла на 0,6%. Федеральная антимонопольная служба начала проверку цен на птицу и говядину у крупнейших производителей. Ведомство направило организациям запросы с целью проведения анализа ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках. Отмечается, что производители должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, отпускных ценах, себестоимости и рентабельности продаж по мясу птицы и говядине. Также они должны указать причины повышения цен с начала года. По результатам анализа полученной информации ФАС при необходимости примет антимонопольные меры. Обучение во вторую смену в школах доступно лишь для школьников из 6 классов. Следует из документа Минпросвещения. Организация учебного процесса во вторую смену возможна исключительно для учащихся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов, говорится в методических рекомендациях ведомства. При этом занятия должны завершаться не позднее 19 часов. Уточняется, что проведение нулевых уроков не предусмотрено. Также не допускается обучение в 3 смены. Курс доллара на сегодня 13 августа 83 рубля ровно. Курс евро 95,78. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай-ФМ. Летнее настроение. Летнее настроение.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 13 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Стас Пьеха сегодня отмечает свой день рождения. Станислав Петрасович Пьеха, до 7 лет Герулис. Родился 13 августа 1980 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российский певец и поэт. До 7 лет носил отцовскую фамилию Герулис. Затем по настоянию бабушки Эдиты Станиславовны Пьеха ему дали фамилию Пьеха. Как пояснила Эдита Станиславовна, в ее роду во время войны прервалась мужская линия. Поэтому она захотела, чтобы внук продолжал мужскую линию Пьех. В 7 лет по настоянию Эдиты Пьехи начал заниматься в хоровом училище Ленинградской капеллы имени Глинки по классу фортепиано и хорового пения. Дальнейшее музыкальное образование Стас получил на эстрадно-джазовом отделении Государственного музыкального училища имени Гнесиных. Правда, училище он не закончил. Стаса отчислили за прогулы. В 2004 году Стас успешно прошел кастинг и стал участником телевизионного проекта «Фабрика звезд 4». Именно на «Фабрике» был записан его первый хит – песня «Одна звезда», которую написал композитор Виктор Дробыш. Еще в самом начале проекта, когда все участники заполняли анкеты, Стас на вопрос «С кем бы вы хотели спеть дуэтом?» написал «С Валерией». И эта его мечта сбылась. Песня «Отпусти меня» в дуэте с Валерией была исполнена на одном из отчетных концертов. В 2008 году выпустил свой второй альбом «Иначе» совместно с Виктором Дробышем. Музыкант создал 12 композиций, абсолютно не похожих друг на друга. В дуэте с Григорием Лепсом исполнил песню «Она не твоя». Композиция удостоилась наград «Золотой граммофон» и других. В 2012 году вместе с Марией Кожевниковой принял участие в 4-м сезоне телешоу «Две звезды». Над собственным стилем работает сам, поскольку у него есть диплом стилиста парикмахерской школы. 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо на тот момент кандидата в президенты России Владимира Путина. В 2013 году вышел его третий альбом «10». Таким названием он подчеркнул, что пребывает 10 лет на музыкальной сцене. В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Стас Пьеха известен большим количеством треков. «Ты грустишь», «Расставание» в дуэте с Валерией, «Где буду я», «Город детства», «Моя прекрасная леди», «На ладони линия», «Одна звезда», «Старая история», «Счастье», «Только с тобой» и это еще далеко не все его песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Стаса и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте далее один из самых популярных треков Стаса Пьеха прямо сейчас.

0: волны настроения и музыки на Валдай FM.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
3: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.

0: тоска.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Который согреет душу. В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Твоя подруга слушает и улыбается. Она скажет, что не такая, махер ей не нравится. Но дай чуть время, она станет взрослее и мудрей. И в ее руках сразу появится
1: махер!

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Быть главой большой семьи – задача не из легких. Тем более, если ты, как любой уважающий себя родитель, хочешь, чтобы твои дети выросли приличными людьми. Вот Гиллу Бакману и приходится крутиться, чтобы делать успешную карьеру и одновременно быть любящим мужем и заботливым отцом. Саундтрек к фильму «Родители».

0: все хорошо. Все хорошо.
1: Ты на волне первой.

0: скоро снег занесет нашу память.
1: И не вернуть.
0: Совсем.
1: И не вернуть.
0: Совсем.
1: Любовь.
0: Совсем. Не обернется усмешкой.
1: Только кино.
0: Остынет.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер TU 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдая предупредили о временной приостановке водоснабжения. Работы проводит фирма «Строительное управление 53». Специалисты займутся промывкой и дезинфекцией водопроводных сетей. Эта процедура необходима, чтобы поддерживать качество воды на безопасном уровне и обеспечивать надежную работу всей системы. Отключение запланировано с 22 часов 21 августа и продлится ориентировочно сутки, до полного завершения всех технологических операций. В этот период использовать воду из централизованной системы строго запрещено. Она не будет соответствовать санитарным требованиям, и ее применение может представлять угрозу для здоровья. Замспикер областной думы Владимир Королев вместе с главой Валдайского округа Юрием Стаде проинспектировали ход благоустройства сразу на двух городских площадках. Объекты создаются в рамках программ инициативного бюджетирования. Это значит, что их появление стало возможным благодаря совместным усилиям властей и самих жителей, которые определяли приоритеты развития территории. Работы ведутся у мемориала «Пушка» и на пересечении улиц Труда и Радищева. Уже сейчас здесь заметно преображение. Заасфальтирована парковка, проложены пешеходные дорожки, установлено освещение, появились качели. Пространство формируется как современное зона отдыха, она должна стать удобной и привлекательной как для детей, так и для взрослых. По словам Владимира Королева, есть полная уверенность, что все запланированные работы будут завершены в срок. Национальный парк Валдайский завершил плановые работы по окашиванию водной растительности вдоль береговой линии в городской черте Валдая. Эта мера призвана поддержать экологический баланс главного водоема округа Валдайского озера. Специалисты удалили водно-воздушную растительность, а также часть иловых отложений и торфа. Именно эти накопления становятся источником проблем, если их не контролировать. Сложная ситуация связана с особенностями самого водоема. Валдайское озеро – слабопроточный водоем с большим периодом водообмена. По сути, он работает как природный накопитель. Все, что поступает с территории водосбора, остается в озере надолго. Фактором, запускающим нежелательные процессы, становится фосфор. Он стимулирует бурное развитие органики. При этом цифры говорят сами за себя. Город Валдай занимает лишь 13% площади водосбора, но на его долю приходится 53% поступающего в озеро фосфора. Администрация Валдайской областной психоневрологической больницы прокомментировала сообщение, опубликованное в соцсетях родственникам пациента, который находится на принудительном лечении. В медучреждении заявили, что изложенная в публикации информация не соответствует действительности. Этот вывод подтвержден актами как внешних, так и внутренних проверок. Они неоднократно проводились в учреждении и фиксировали соблюдение всех установленных требований. В больнице подчеркнули, что в отделениях строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, пациенты получают всю необходимую медпомощь и обеспечены нужными лекарствами. Питание организовано в полном в соответствии с утвержденным меню и действующими нормативами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: любимую.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 13 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Стас Пьеха сегодня отмечает свой день рождения. Станислав Петрасович Пьеха, до 7 лет Герулис, родился 13 августа 1980 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российский певец и поэт. До 7 лет носил отцовскую фамилию Герулис. Затем по настоянию бабушки Эдиты Станиславовны Пьеха ему дали фамилию Пьеха. Как пояснила Эдита Станиславовна, в ее роду во время войны прервалась мужская линия. Поэтому она захотела, чтобы внук продолжал мужскую линию Пьех. В 7 лет по настоянию Эдиты Пьехи начал заниматься в хоровом училище Ленинградской капеллы имени Глинки по классу фортепиано и хорового пения. Дальнейшее музыкальное образование Стас получил на эстрадно-джазовом отделении Государственного музыкального училища имени Гнесиных. Правда, училище он не закончил. Стаса отчислили за прогулы. В 2004 году Стас успешно прошел кастинг и стал участником телевизионного проекта «Фабрика звезд 4». Именно на «Фабрике» был записан его первый хит – песня «Одна звезда», которую написал композитор Виктор Дробыш. Еще в самом начале проекта, когда все участники заполняли анкеты, Стас на вопрос «С кем бы вы хотели спеть дуэтом?» написал «С Валерией». И эта его мечта сбылась. Песня «Отпусти меня» в дуэте с Валерией была исполнена на одном из отчетных концертов. В 2008 году выпустил свой второй альбом «Иначе» совместно с Виктором Дробышем. Музыкант создал 12 композиций, абсолютно не похожих друг на друга. В дуэте с Григорием Лепсом исполнил песню «Она не твоя». Композиция удостоилась наград «Золотой граммофон» и других. В 2012 году вместе с Марией Кожевниковой принял участие в 4-м сезоне телешоу «Две звезды». Над собственным стилем работает сам, поскольку у него есть диплом стилиста парикмахерской школы. 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо на тот момент кандидата в президенты России Владимира Путина. В 2013 году вышел его третий альбом «10». Таким названием он подчеркнул, что пребывает 10 лет на музыкальной сцене. В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Стас Пьеха известен большим количеством треков. «Ты грустишь», «Расставание» в дуэте с Валерией, «Где буду я», «Город детства», «Моя прекрасная леди», «На ладони линия», «Одна звезда», «Старая история», «Счастье», «Только с тобой» и это еще далеко не все его песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Стаса и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте далее один из самых популярных треков Стаса Пьеха прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай ФМ. Первая местная радиостанция.
3: Мой цвет настроения черный. Фил.
4: Мой цвет настроения черный.

0: узкие джинсы, черная кожа — это принцип. Светит камень на мизинце, мы на черных конях принц. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня.
1: Что сегодня?
0: Мой цвет настроения черный.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Дэвид Вагнер – дитя 90-х, но он увлечен телевизионным шоу «Плезантвиль», где действие происходит в 50-е годы в небольшом одноименном городке, где все шикарны, веселы и непорочны, и жизнь удивительно приятна. Завороженный этим утопическим миром, Дэвид воображает себя в Плезантвилле, где наконец-то избавился бы от своей взбалмошенной и помешанной на парнях сестры Дженнифер. И однажды вечером жизнь совершает причудливый поворот. Странный телемастер вручает Дэвиду необычный пульт дистанционного управления, который отправляет его вместе с сестрой прямо в Плезантвиль. Визит пришельцев не прошел для города бесследно, удивительным образом изменив судьбы его обитателей. Саундтрек к фильму «Плезантвиль».

Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала список из 273 украинских военнослужащих, большинство из которых находится в России с 22 года, и сообщила, что Россия готова передать их на Украину в ходе ближайших обменов. Накануне омбудсмен публиковала список из 224 человек, которых украинская сторона отказывается забирать в рамках обменного процесса. Киевские власти предают свой народ, отказываясь забирать своих пленных, это заявил сенатор России Сергей Перминов. Цитата: «Отказ Киева от обмена собственными гражданами – это холодный, циничный расчет и откровенное предательство своего народа». В Крыму задержали россиянина, работавшего на украинские спецслужбы и готовившего теракты, сообщил Центр общественных связей ФСБ. 55-летний житель Бахчисарайского района связался с представителем СБУ и передавал ему сведения о дислокации воинских частей, военной техники и расположении средств ПВО. Кроме того, ему поручили подготовить теракты на железной дороге и следить за автомобилем военнослужащего, проживающего в Севастополе. Эти задания мужчина выполнить не смог, так как его задержали. На допросе он признался, что передавал куратору данные о самолетах и локациях ПВО на аэродроме Бельбек. Также он должен был собрать информацию о воинской части в Бахчисарае. Мошенники перед 1 сентября активно используют тревожность родителей и дефицит времени. Они рассылают сообщения от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбами срочно оплатить или подтвердить данные. Они рассылают сообщения с текстом «Собираем на подарок» или «Нужно оплатить питание», «Подтвердите льготу» или сообщением «Вам положена выплата к 1 сентября». Дальше человека могут перевести на поддельную страницу оплаты или выманить данные карты и код из СМС. И также мошенники перед медовым спасом рассылают россиянам вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом поздравительных открыток. Медовый спас по православному календарю, напомню, отмечается завтра, 14 августа. Повышенный уровень холестерина, артериального давления и глюкозы, а также курение увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. Он напомнил, что россиянам в рамках первого этапа диспансеризации измеряют давление, определяют уровень холестерина, что позволяет рассчитать величину суммарного сердечно-сосудистого риска для тех, у кого еще нет доказанных заболеваний, связанных с атеросклерозом. На втором этапе уже при наличии соответствующих показаний может быть проведено дуплексное сканирование артерий, которое позволяет найти атеросклеротические бляшки, в том числе значимые с точки зрения вероятности развития инфаркта или инсульта. Курс доллара на сегодня 83 рубля, ровно курс евро 95,78. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго, будьте здоровы!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Реклама.
0: Реклама. На Валдай ФМ.
3: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Который согреет душу. В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Эд Пекурни – обыкновенный парень, работающий в видеопрокате. Ближайшее будущее в роли скромного служащего не обещает никаких приятных сюрпризов, и он решается на рискованное мероприятие. Понимая, что терять ему нечего, Эд соглашается стать звездой нового телевизионного шоу. Жизнь Эда будет снимать 24 часа в сутки без перерыва. Зрители будут следить за тем, как он работает, ест, спит и ходит в туалет. Никто и не подозревал, что смелая экспериментальная телепередача будет сногсшибательно популярна, а сам Эд станет национальной знаменитостью. Саундтрек к фильму «Эд из телевизора».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдая предупредили о временной приостановке водоснабжения. Работы проводит фирма «Строительное управление 53». Специалисты займутся промывкой и дезинфекцией водопроводных сетей. Эта процедура необходима, чтобы поддерживать качество воды на безопасном уровне и обеспечивать надежную работу всей системы. Отключение запланировано с 22 часов 21 августа и продлится ориентировочно сутки, до полного завершения всех технологических операций. В этот период использовать воду из централизованной системы строго запрещено. Она не будет соответствовать санитарным требованиям, и ее применение может представлять угрозу для здоровья. Замспикер областной думы Владимир Королев вместе с главой Валдайского округа Юрием Стаде проинспектировали ход благоустройства сразу на двух городских площадках. Объекты создаются в рамках программ инициативного бюджетирования. Это значит, что их появление стало возможно благодаря совместным усилиям властей и самих жителей, которые определяли приоритеты развития территории. Работы ведутся у мемориала «Пушка» и на пересечении улиц Труда и Радищева. Уже сейчас здесь заметно преображение. Заасфальтирована парковка, проложены пешеходные дорожки, установлено освещение, появились качели. Пространство формируется как современное. Зона отдыха, она должна стать удобной и привлекательной как для детей, так и для взрослых. По словам Владимира Королева, есть полная уверенность, что все запланированные работы будут завершены в срок. Национальный парк Валдайский завершил плановые работы по окашиванию водной растительности вдоль береговой линии в городской черте Валдая. Эта мера призвана поддержать экологический баланс главного водоема округа Валдайского озера. Специалисты удалили водно-воздушную растительность, а также часть иловых отложений и торфа. Именно эти накопления становятся источником проблем, если их не контролировать. Сложная ситуация связана с особенностями самого водоема. Валдайское озеро – слабопроточный водоем с большим периодом водообмена. По сути, он работает как природный накопитель. Все, что поступает с территории водосбора, остается в озере надолго. Фактором, запускающим нежелательные процессы, становится фосфор. Он стимулирует бурное развитие органики. При этом цифры говорят сами за себя. Город Валдай занимает лишь 13% площади водосбора, но на его долю приходится 53% поступающего в озеро фосфора. Администрация Валдайской областной психоневрологической больницы прокомментировала сообщение, опубликованное в соцсетях родственникам пациента, который находится на принудительном лечении. В медучреждении заявили, что изложенная в публикации информация не соответствует действительности. Этот вывод подтвержден актами как внешних, так и внутренних проверок. Они неоднократно проводились в учреждении и фиксировали соблюдение всех установленных требований. В больнице подчеркнули, что в отделениях строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, пациенты получают всю необходимую медпомощь и обеспечены нужными лекарствами. Питание организовано в полном в соответствии с утвержденным меню и действующими нормативами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.

Станиславовны Пьеха, ему дали фамилию Пьеха. Как пояснила Эдита Станиславовна, в ее роду во время войны прервалась мужская линия. Поэтому она захотела, чтобы внук продолжал мужскую линию Пьех. В 7 лет по настоянию Эдиты Пьехи начал заниматься в хоровом училище Ленинградской капеллы имени Глинки по классу фортепиано и хорового пения. Дальнейшее музыкальное образование Стас получил на эстрадно-джазовом отделении Государственного музыкального училища имени Гнесиных. Правда, училище он не закончил. Стаса отчислили за прогулы. В 2004 году Стас успешно прошел кастинг и стал участником телевизионного проекта «Фабрика звезд 4». Именно на «Фабрике» был записан его первый хит – песня «Одна звезда», которую написал композитор Виктор Дробыш. Еще в самом начале проекта, когда все участники заполняли анкеты, Стас на вопрос «С кем бы вы хотели спеть дуэтом?» написал «С Валерией». И эта его мечта сбылась. Песня «Отпусти меня» в дуэте с Валерией была исполнена на одном из отчетных концертов. В 2008 году выпустил свой второй альбом «Иначе» совместно с Виктором Дробышем. Музыкант создал 12 композиций, абсолютно не похожих друг на друга. В дуэте с Григорием Лепсом исполнил песню «Она не твоя». Композиция удостоилась наград «Золотой граммофон» и других. В 2012 году вместе с Марией Кожевниковой принял участие в 4-м сезоне телешоу «Две звезды». Над собственным стилем работает сам, поскольку у него есть диплом стилиста парикмахерской школы. 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо на тот момент кандидата в президенты России Владимира Путина. В 2013 году вышел его третий альбом «10». Таким названием он подчеркнул, что пребывает 10 лет на музыкальной сцене. В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Стас Пьеха известен большим количеством треков. «Ты грустишь», «Расставание» в дуэте с Валерией, «Где буду я», «Город детства», «Моя прекрасная леди», «На ладони линия», «Одна звезда», «Старая история», «Счастье», «Только с тобой» и это еще далеко не все его песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Стаса и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете далее один из самых популярных треков Стаса Пьеха прямо сейчас.

не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Частный детектив Гитес принимает предложение загадочной богатой красавицы заняться расследованием обстоятельств тайного романа ее мужа-инженера. Взявшись за дело, детектив оказывается в центре скандалов, беспредела, коррупции и скрытых махинаций, правда о которых всплывает однажды ночью вместе с телом несчастного инженера. Саундтрек к фильму «Китайский квартал»

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Российская сторона всегда открыта к обсуждению новых идей Соединенных Штатов по украинскому урегулированию, если таковые у них имеются. Москва подчеркивает, ключевой момент состоит в том, что должны быть в полной мере учтены законные интересы Российской Федерации, в том числе и в области безопасности. В Министерстве иностранных дел указывают, логика эскалации конфликта посредством военного усиления вооруженных сил Украины ущербна и может привести к непредсказуемым последствиям. Москва призывает всех, включая Соединенные Штаты, сосредоточиться на содействии политико-дипломатическому процессу вокруг украинского конфликта. Владимир Путин не раз выражал мнение о возможности договориться о приемлемом варианте разрешения ситуации. Говоря о проведении специальной военной операции, президент подчеркнул: группировка вооруженных сил России наступает на всех направлениях. Российский бизнес в целом адаптировался к западным санкциям. В отдельных случаях новые условия даже открыли дополнительные возможности. В настоящее время Российская Федерация работает над большим количеством проектов на долгосрочную перспективу. Они касаются атомной и транспортной сферы, а также освоения космоса. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявил, ограничения со стороны западных стран никогда не смогут расколоть российское общество. По его словам, разработчики санкций вредят прежде всего самим себе. Ключевая задача российского правительства при этом – формулирование перечня мероприятий по повышению квалификации российских работников, которая должна отвечать мировым стандартам, а также создание точек экономического роста за счет эффективного использования инструментов поддержки. Рынок платформенной занятости в условиях дефицита кадров и неравномерной загрузки мощностей становится для бизнеса решением для сокращения операционных издержек, а для экономики и граждан – способом нивелировать рост безработицы и повысить благосостояние. Масштаб сектора по итогам ушедшего года достиг 2,5 миллионов человек. Для сравнения, только в сфере такси через платформы ежедневно подрабатывают порядка миллиона россиян. Для корпоративного сектора платформенная занятость – это не просто способ сэкономить, а новый способ перестройки операционных процессов. Раньше компания платила за 8 часов простоя, хотя чистая работа занимала около 4 часов. Сейчас бизнес выживает за счет привлечения временных трудовых ресурсов. Особенно это актуально для агросектора с его высокой сезонностью, где потребность в руках может колебаться от сотен до тысяч человек в зависимости от урожая. Во всех школах России до 1 сентября создадут комиссии по урегулированию споров. Они будут уполномочены рассматривать различные спорные ситуации, возникающие в образовательном процессе. В частности, к ним могут обращаться родители, если не согласны с решением школы по поводу выставленной ребенку оценки за поведение. Ранее сообщалось, российские школьяры с первого дня осени начнут учиться по обновленной программе, изменения в которой направлены на формирование единого образовательного пространства страны. Минобразование обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. С 1 сентября этого года обществознания будут изучать в 9, 10, 11 классах. При этом увеличится количество часов на историю. Кроме того, не планируют отменять домашние задания, поскольку они необходимы для повторения пройденного материала. Официальный курс американского доллара – 83 рубля ровно. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 78 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанча, Марджанча, где же ты, где?

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.

Как пояснила Эдита Станиславовна, в ее роду во время войны прервалась мужская линия. Поэтому она захотела, чтобы внук продолжал мужскую линию Пьех. В 7 лет по настоянию Эдиты Пьехи начал заниматься в хоровом училище Ленинградской капеллы имени Глинки по классу фортепиано и хорового пения. Дальнейшее музыкальное образование Стас получил на эстрадно-джазовом отделении Государственного музыкального училища имени Гнесиных. Правда, училище он не закончил. Стаса отчислили за прогулы. В 2004 году Стас успешно прошел кастинг и стал участником телевизионного проекта «Фабрика звезд 4». Именно на «Фабрике» был записан его первый хит – песня «Одна звезда», которую написал композитор Виктор Дробыш. Еще в самом начале проекта, когда все участники заполняли анкеты, Стас на вопрос «С кем бы вы хотели спеть дуэтом?» написал «С Валерией». И эта его мечта сбылась. Песня «Отпусти меня» в дуэте с Валерией была исполнена на одном из отчетных концертов. В 2008 году выпустил свой второй альбом «Иначе» совместно с Виктором Дробышем. Музыкант создал 12 композиций, абсолютно не похожих друг на друга. В дуэте с Григорием Лепсом исполнил песню «Она не твоя». Композиция удостоилась наград «Золотой граммофон» и других. В 2012 году вместе с Марией Кожевниковой принял участие в 4-м сезоне телешоу «Две звезды». Над собственным стилем работает сам, поскольку у него есть диплом стилиста парикмахерской школы. 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо на тот момент кандидата в президенты России Владимира Путина. В 2013 году вышел его третий альбом «10». Таким названием он подчеркнул, что пребывает 10 лет на музыкальной сцене. В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Стас Пьеха известен большим количеством треков. «Ты грустишь», «Расставание» в дуэте с Валерией, «Где буду я», «Город детства», «Моя прекрасная леди», «На ладони линия», «Одна звезда», «Старая история», «Счастье», «Только с тобой» и это еще далеко не все его песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Стаса и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте далее один из самых популярных треков Стаса Пьеха прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Террорист устанавливает в рейсовом автобусе радиоуправляемую бомбу, которая взорвется, если скорость автобуса упадет ниже 80 км в час. После того, как автобус выезжает на шоссе и набирает скорость, взрывное устройство активируется, и сам автобус превращается в скоростную бомбу с заложниками, не имея возможности остановиться. Сотрудник спецслужб вместе со случайной попутчицей, оказавшейся за рулем автобуса, ищет способ спасти жизнь людей. Саундтрек к фильму «Скорость».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдая предупредили о временной приостановке водоснабжения. Работы проводит фирма «Строительное управление 53». Специалисты займутся промывкой и дезинфекцией водопроводных сетей. Эта процедура необходима, чтобы поддерживать качество воды на безопасном уровне и обеспечивать надежную работу всей системы. Отключение запланировано с 22 часов 21 августа и продлится ориентировочно сутки до полного завершения всех технологических операций. В этот период использовать воду из централизованной системы строго запрещено. Она не будет соответствовать санитарным требованиям, и ее применение может представлять угрозу для здоровья. Замспикер областной думы Владимир Королев вместе с главой Валдайского округа Юрием Стаде проинспектировали ход благоустройства сразу на двух городских площадках. Объекты создаются в рамках программ инициативного бюджетирования. Это значит, что их появление стало возможным благодаря совместным усилиям властей и самих жителей, которые определяли приоритеты развития территории. Работы ведутся у мемориала Пушка и на пересечении улиц Труда и Радищева. Уже сейчас здесь заметно преображение. Заасфальтирована парковка, проложены пешеходные дорожки, установлено освещение, появились качели. Пространство формируется как современное зона отдыха, она должна стать удобной и привлекательной как для детей, так и для взрослых. По словам Владимира Королева, есть полная уверенность, что все запланированные работы будут завершены в срок. Национальный парк Валдайский завершил плановые работы по окашиванию водной растительности вдоль береговой линии в городской черте Валдая. Эта мера призвана поддержать экологический баланс главного водоема округа Валдайского озера. Специалисты удалили водно-воздушную растительность, а также часть иловых отложений и торфа. Именно эти накопления становятся источником проблем, если их не контролировать. Сложная ситуация связана с особенностями самого водоема. Валдайское озеро – слабопроточный водоем с большим периодом водообмена. По сути, он работает как природный накопитель. Все, что поступает с территории водосбора, остается в озере надолго. Фактором, запускающим нежелательные процессы, становится фосфор. Он стимулирует бурное развитие органики. При этом цифры говорят сами за себя. Город Валдай занимает лишь 13% площади водосбора, но на его долю приходится 53% поступающего в озеро фосфора. Администрация Валдайской областной психоневрологической больницы прокомментировала сообщение, опубликованное в соцсетях родственникам пациента, который находится на принудительном лечении. В медучреждении заявили, что изложенная в публикации информация не соответствует действительности. Этот вывод подтвержден актами как внешних, так и внутренних проверок. Они неоднократно проводились в учреждении и фиксировали соблюдение всех установленных требований. В больнице подчеркнули, что в отделениях строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, пациенты получают всю необходимую медпомощь и обеспечены нужными лекарствами. Питание организовано в полном соответствии с утвержденным меню и действующими нормативами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Жители Валдая предупредили о временной приостановке водоснабжения. Работы проводит фирма «Строительное управление 53». Специалисты займутся промывкой и дезинфекцией водопроводных сетей. Эта процедура необходима, чтобы поддерживать качество воды на безопасном уровне и обеспечивать надежную работу всей системы. Отключение запланировано с 22 часов 21 августа и продлится ориентировочно сутки, до полного завершения всех технологических операций. В этот период использовать воду из централизованной системы строго запрещено. Она не будет соответствовать санитарным требованиям, и ее применение может представлять угрозу для здоровья. Замспикер областной думы Владимир Королев вместе с главой Валдайского округа Юрием Стаде проинспектировали ход благоустройства сразу на двух городских площадках. Объекты создаются в рамках программ инициативного бюджетирования. Это значит, что их появление стало возможным благодаря совместным усилиям властей и самих жителей, которые определяли приоритеты развития территории. Работы ведутся у мемориала Пушка и на пересечении улиц Труда и Радищева. Уже сейчас здесь заметно преображение. Заасфальтирована парковка, проложены пешеходные дорожки, установлено освещение, появились качели. Пространство формируется как современное зона отдыха, она должна стать удобной и привлекательной как для детей, так и для взрослых. По словам Владимира Королева, есть полная уверенность, что все запланированные работы будут завершены в срок. Национальный парк Валдайский завершил плановые работы по окашиванию водной растительности вдоль береговой линии в городской черте Валдая. Эта мера призвана поддержать экологический баланс главного водоема округа Валдайского озера. Специалисты удалили водно-воздушную растительность, а также часть иловых отложений и торфа. Именно эти накопления становятся источником проблем, если их не контролировать. Сложная ситуация связана с особенностями самого водоема. Валдайское озеро – слабопроточный водоем с большим периодом водообмена. По сути, он работает как природный накопитель. Все, что поступает с территории водосбора, остается в озере надолго. Фактором, запускающим нежелательные процессы, становится фосфор. Он стимулирует бурное развитие органики. При этом цифры говорят сами за себя. Город Валдай занимает лишь 13% площади водосбора, но на его долю приходится 53% поступающего в озеро фосфора. Администрация Валдайской областной психоневрологической больницы прокомментировала сообщение, опубликованное в соцсетях родственникам пациента, который находится на принудительном лечении. В медучреждении заявили, что изложенная в публикации информация не соответствует действительности. Этот вывод подтвержден актами как внешних, так и внутренних проверок. Они неоднократно проводились в учреждении и фиксировали соблюдение всех установленных требований. В больнице подчеркнули, что в отделениях строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, пациенты получают всю необходимую медпомощь и обеспечены нужными лекарствами. Питание организовано в полном соответствии с утвержденным меню и действующими нормативами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять? Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Ожидай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынут. Но я ж назло им вернусь.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть это-то, но есть, как мне твоя любовь.

всегда. Я в проеме окна, да и я слежу за луной, за ее черно-белой судьбой. Мы знакомы с луной много лет. Почему? Я не знаю ответ. Может быть,

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.